А я по дому сме вайб, а я по дому кон елемент, по дому ик шум флай. Но кроме ты is irrelevant, за мной pull up and slide. Хайдет презентаю антуй мегэнг, придали всем ниша комплет, экипен джак встасу темпред.